0: Денис Федосеев.
1: Помнишь ли свой уикенд? Конечно, помню. В субботу жара, потом дождичек, потом более-менее. Ну, что хочу сказать. Интересно наблюдать за переходами настроения, да? Когда уже лето? Мы еще лето не видели. Когда уже потеплеет? Бах! Жара! 30-35. Выключите, куда-то топите. Ну и, в общем-то, давайте придем к какому-то единому знаменателю. Было бы классно. Какие-нибудь дождички, там вот это вот все, там прохлада, да, это пускай будет в будние дни, а вот когда все хотят лета, жары и такого приморского настроения, это пускай будет по выходным. Все согласны? Надеюсь, что да. Слушаем далее. Вот и лето прошло, это от Кая, и это не про нас, слава богу, у нас все только начинается, наверное. Послушаем мы еще прямо сейчас хит «La Didi» от Ness.

Радио АСТВ. Первое областное. Невельск 104.2 FM.

просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как с

0: Эльван, Фидель, Океан на волне радио СТВ. Информация о погоде подоспела. Расскажу, что ждет нас сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе, Тымовском, Томари, Невельске, Смирных, Углегорске, Чехове, Холмске без осадков и дневные температуры. Тымовская, Томари, Невельск плюс 22, Смирных и Углегорске до 15 градусов, Чехов и Холмск у вас плюс 20. В Северо-Курильске сегодня дождь и плюс 8. В Курильске без осадков и до 18 с плюсом. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, максимальная температура днем плюс 18, плюс 20, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
6: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. Южно-Сахалинск 105.5 FM.

0: Ну что, дорогие слушатели, когда пора снимать одежду и доставать влажные полотенца, это не перегрев, это настоящий удар. О солнечных и температурных влияниях на организм поговорим прямо сейчас в студии. Аня Гладарь, привет.
1: Всем привет. Надеюсь, сегодня природа даст нам передышку, но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Летом многие жалуются на слабость, головную боль, головокружение, считают это обычной реакцией на жару, но иногда за такими симптомами скрывается тепловой удар. А это опасное состояние, при котором организм просто перестает справляться с перегревом. Как же действовать в такой ситуации, разберемся в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32-11-12, стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Как отмечают врачи, важно понимать, что тепловой удар развивается не только под палящим солнцем. Его можно получить и в душном помещении, в автомобиле без кондиционера или во время интенсивной физической нагрузки в жаркую погоду. Первыми признаками обычно становятся выраженная слабость, головная боль, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение и ощущение сильного перегрева. При этом температура тела может подниматься выше 39, а то и 40 градусов. По мере ухудшения состояния появляются и спутанность сознания, нарушение координации, заторможенность, ну и в тяжелых случаях потеря сознания и судороги. И именно появление неврологических симптомов отличает тепловой удар от обычного перегрева.
0: Вот у меня, я на собственной шкуре все это ощутил. Я был в палатке, в которой было душно, в которой было жарко, а на улице еще жарче, поэтому я был в палатке. И, собственно, меня ударило так, что потом еще и корона сверху пригрела. Так что комбо практически получилось.
1: Но вообще при первых признаках теплового удара, естественно, как можно быстрее нужно прекратить воздействие жары любыми доступными способами. Человек следует перенести в прохладное место или в тенек, снять лишнюю одежду, обеспечить доступ свежего воздуха и начать охлаждение организма. Для этого можно использовать прохладные влажные полотенца, обтирание водой или холодные компрессы. И также следует давать прохладную воду небольшими порциями. При этом врачи обращают внимание на распространенные ошибки, которых важно избегать. Во-первых, не стоит резко охлаждать человека ледяной водой или помещать его в ванну со льдом. Это может вообще вызвать спазм сосудов и ухудшить теплоотдачу. Не рекомендуется давать алкоголь, крепкий кофе или энергетики. Они усиливают обезвоживание. Если человек потерял сознание или просто спутанное сознание у него, то нельзя пытаться его напоить. Если температура остается высокой, человек теряет сознание, появляются судороги или симптомы не уменьшаются после начала охлаждения, вот тут уже незамедлительно нужно вызывать скорую, потому что тепловой удар относится к состояниям, которые требуют экстренной медицинской помощи. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: А чтобы почувствовать, каково это, нужно знать прогноз синоптиков. О нем мы поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 июля, в Александровске-Сахалинском, Красногорске, Ногликах, Макарове, Поронайске, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве, везде без осадков и максимальная температура днем Александровск-Сахалинск и Красногорск плюс 21, Ноглики и Макаров до 15 с плюсом, Поронайск-Долинская Охотская у вас плюс 19, Корсаков-Анива плюс 23. В Малокурильском и Южнокурильске также без осадков и плюс 18. В Южно-Сахалинске без существенных осадков. Максимальная температура 18-20 градусов. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили 2 велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 67.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Лига молодых в 12:10, где расскажу и об этом матче, и о следующем, и масса интересных подробностей про Дальневосточную юношескую футбольную лигу. Оставайтесь с нами. Слушать будем Валькирию Бервольф, а прямо сейчас Меган Трейнер «All About the Bass».

0: Уходит, утекает час. Добро пожаловать в новое островное время. Ровно полдень, и по традиции узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Анна Гладарь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. В Южно-Сахалинске участились случаи повреждения газонов и цветов. Легенда китайского спорта провела тренировку для сахалинских джитсеров Циндао. В администрации Южно-Сахалинска запустили чат-бот для работы с обращениями горожан. В Южно-Сахалинске участились случаи повреждения газонов и цветов. Подобные эпизоды были зафиксированы на бульваре Анкудинова, в скверах пограничников и защитников Отечества, а также на улице Горького. Муниципалитет напоминает, что за повреждение объектов благоустройства предусмотрена административная ответственность. Для обеспечения порядка и безопасности на территории общественных пространств работает система видеонаблюдения. Камеры позволяют фиксировать правонарушения. Юные воспитанники Федерации джиу-джитсу в Южно-Сахалинске вернулись из Китая с бесценным опытом. Учебно-тренировочные сборы проходили в Циндао в сопровождении руководителя организации Александра Деревянко. В течение смены юные атлеты проходили интенсивную подготовку к предстоящему спортивному сезону. Программа лагеря была направлена на отработку технических элементов, повышение выносливости и сплочение команды. Главным сюрпризом сборов стала встреча с легендой китайского спорта. Юные джитсеры познакомились с чемпионом 2008 года по дзюдо в весовой категории свыше 78 килограммов представительницей сборной Китая Люся. В администрации Южно-Сахалинска запустили чат-бот для работы с обращениями горожан. Виртуальный помощник начал работу в мессенджере «Макс». Чат-бот стал дополнительным каналом обратной связи администрации города с жителями и обеспечит еще более быстрый отклик на обращения. Обработкой сообщений, поступивших через новый сервис, занимаются сотрудники профильного департамента. Срок обработки сообщения составит 10 дней. Ответ будет направлен также с помощью чат-бота. Дополнительно, при необходимости, сотрудники департамента могут связаться с заявителем и сообщат о пути решения вопроса. При этом обращение с помощью чат-бота не предполагает отдельного письменного ответа. Сахалинцев и гостей острова приглашают поболеть за участников парусной регаты Кубок залива Невельского. Соревнования пройдут в Хомске с 26 июля по 3 августа. Более 50 спортсменов из Невельска, Хомска, поселка Ванино и Комсомольска-на-Амуре продемонстрируют свое мастерство в гонках на спортивных судах классов «Оптимист», «Луч Радиал» и «Луч Мини». Церемония открытия состоится 26 июля в 11 часов по адресу город Хомск, улица Советская, 86. Вход свободный. Заброшенные памятники архитектуры в Севастополе будут сдавать за 1 рубль. Единственным условием станет обязательная реставрация объектов. Программа, которую уже используют в Москве и Петербурге, позволяет передавать аварийные памятники в аренду по цене 1 рубль за квадратный метр в год на срок до 49 лет. Начальная цена символическая, окончательную сумму определят на аукционе с повышающим коэффициентом. И в завершении коротко о погоде в островной столице. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, без осадков, 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: А если вы давно обещали себе чаще гулять летом, вот отличный повод начать. В четверг вечером приходите на Рябиновую набережную, там снова пройдет вечер живой музыки в рамках фестиваля «Звон». На сцене группы «Экарма» и «Бит Саунд», за пультом диджей Рон и Дэйв Коста. А СТВ – информационный партнер проекта, поэтому мы с удовольствием напоминаем, хорошие вечера пропускать не стоит. Вход для всех свободный и без возрастных ограничений. Итак, все-таки пятница, а не четверг, 24 июля, «Звон», Рябиновая набережная.

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Ой, что творится прямо сейчас в Находке? Идет прямая трансляция матча, где наши спортсмены Шор Сахалин в возрастной группе до 16 лет, а именно Ю-16, в Дальневосточной юношеской футбольной лиге, сумели отыграться. Сейчас идет 10-я минута матча. На 45-й секунде наши уже пропустили от команды «Океан» из Находки. И, собственно, 45-я секунда 1-0, 6-я минута 1-1. Прекрасно, отличный матч. Хотелось бы сразу вспомнить прошлое. Играют наши в Дальневосточной юношеской футбольной лиге в двух возрастных категориях. Это Ю-16 и Ю-18. Итак, когда они играли у нас дома, на стадионе «Спартак», то, к сожалению, Ю-16 проиграли со счетом 3-4, но 7 голов в одном матче, вы представляете, да, накал страстей. А теперь, внимание, команда постарше, которая сегодня сыграет в 14:30, и мы тоже будем наблюдать, выиграла 8-2, то есть на 2 матча было забито 17 голов. А сейчас на 10 минут уже 2 гола, и счет равный, в общем, болеем за наших. Трансляция в группе ВКонтакте, найти очень просто. С Шор Сахалин найдете нашу группу, и, собственно, там есть все ссылки. И та, которая будет игра следующая, и на эту, которая идет прямо сейчас. Что еще хотелось бы сказать? Вчера чуть не случилось чудо. Вчера играла команда СКА Хабаровск, главный претендент на золотые медали. В возрастной группе Ю-18 наша команда пока идет на втором месте, отстает на одно очко как раз от СКА Хабаровск. Так вот, в Хабаровске местный СКА играл с командой из Комсомольска на Амуре, с Шор номер один. Включая трансляцию, смотрю, что ведет Комсомольск со счетом 1-0. Думаю, вот это чудо. Если так продержатся ребята до конца матча, то нам просто подарок. Потому что, когда лидер теряет сразу 3 очка, это очень ощутимо. К сожалению, для нашей команды все-таки отыгрались хабаровчане, забили ответный мяч. Потом Комсомольск забивает второй, и опять появилась супернадежда, что ничего себе, тут практически игра в нашу пользу идет. Но Хабаровск сумел все-таки добить, дожать, и в итоге выиграл 3-2. Но тем не менее, нам на выезде нужны очки. Мы их постараемся добыть любой ценой. И вообще все оставшиеся игры для наших юношей выездные. Весь домашний круг мы уже прошли. И, собственно, болеем за наших и делаем это в том числе с помощью нашего проекта «Лига молодых», где рассказываем про участие наших спортсменов. Спортивная школа Олимпийского резерва «Сахалин» сразу в двух возрастах, в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. Вообще ЮФЛ — это всероссийская история, и настолько она глобальная, что даже снимается прямо сейчас на наших глазах художественный фильм с участием известнейших актеров: Владимир Вдовиченков, Полина Гухман. Главная роль в фильме «Первая ракетка», если смотрели. Точнее, это сериал. Данила Козловский, Полина Гухман. Вот это вот все. Так вот, там же играет, внимание, главный тренер сборной России Валерий Карпин, арбитр международной категории FIFA Сергей Карасев, а также шестикратный чемпион России Александр Филимонов, наш вратарь. И все это ради съемок в художественном фильме «Дух Барса». Кино про команду «Алании», которая борется за выход в юношескую футбольную лигу. Известно, что в фильме играют масса интересных актеров, и драма рассказывает историю 13-летнего Батраза из Владикавказа, который стремится попасть в футбольную академию, а затем вместе с ней и в ЮФЛ. Его наставником становится бывший профессиональный футболист, вернувшийся в родной город. Основные локации съемок — это Владикавказский стадион, Академия футбола «Алания», Академия «Юность», горные ущелья и природные территории республики. В общем, красота, футбол, да и только. Смотрим за трансляцией. Пока на 13-й минуте счет по-прежнему 1-1. Нам нужна победа. Болеем за наших. И слушаем каждый вторник и четверг проект «Лига молодых» на радио АСТВ.
0: Болеем за наших!

0: компании ЛТУ 27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: I love it. Давайте о погоде поговорим. Есть что вам рассказать про день сегодняшний, 23 июля. По данным сайта rp5.ru, в Ахетымовском, Тамаре-Невельске, Смирных, Углегорске, Чехове и Холмске без осадков и температура днем. Ага, плюс 17. В Тымовском, Тамаре-Невельске до 22 тепла. В Смирных и Углегорске плюс 15. Чехов и Холмск у вас плюс 20. Северо-Курильск дожди, всего лишь 8 градусов. В Курильске без осадков и до 18. В Южно-Сахалинске без существенных осадков. Максимальная температура днем 18-20 с плюсом. Ветер юго-восточный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсор. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Сложнее всего заставить себя чего-то сделать, когда очень хочется, и так вот сейчас, а раз, и все никак. А есть интересное предложение. Аня Гладарь все подробности сейчас расскажет. Привет.
1: Всем здравствуйте. Ну да, бывает, возникает вопрос, как полюбить то дело, которым ты не особо хочешь заниматься, но надо. Есть универсальный рецепт. Нужно превратить это дело в игру. Так и поступил автор приложения для бегунов и сделал рутинные пробежки увлекательным приключением. Все подробности прямо сейчас. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керама, гранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
2: Другие новости.
1: Так, сейчас быстренько все признались, сколько раз вы себе обещали начать бегать с понедельника и сколько понедельников уже не пострадало от вашего бега. Да. В общем, разработчики нового приложения Кайра нашли универсальный рецепт. Они решили, что если рутину нельзя отменить, нужно ее превратить в игру. И теперь утренние пробежки – это не просто пот и одышка, это настоящая спецоперация по захвату городских районов. Работает это так. Заходите в приложение, регистрируетесь, начинаете бегать. Бежите по замкнутому какому-то маршруту, то есть, ну, такой кривой круг, и земля внутри вот этого круга становится в приложении вашей территории.
0: Короче, чем больше кружков набегал, тем больше захватил?
1: Да.
0: А это, ну, типа, вот, чем меньше кружочек, тем быстрее земля достается?
1: Да.
0: Класс.
1: Причем, если свободного места вам мало, можно попробовать отобрать владение у других бегунов. То есть, если вы оббегаете его территорию по кругу, его территория становится вашей. Оп! И у каждого пользователя в приложении уже своя империя, размер которой зависит от площади оббегания, так скажем.
0: Так сразу вопрос. Если каждый будет бежать по-своему, а один побежит по самому-самому большому кругу, так же со временем все
1: уже это уделает. У кого больше выносливости, да? Тот и самый богатый в этом приложении. В общем, таким образом разработчики хотят мотивировать людей больше бегать, ставить какие-то свои личные рекорды. В приложении есть карта мира, таблицы лидеров, какие-то командные режимы в стиле игры, помните, Pokemon Go, и задания даже с реальными призами. И доступно приложение для скачивания и на iOS, и на Android. Так что, если вы собирались бегать, можно начинать.
0: Бегите.
1: Если хочешь бежать, беги. Спонсор других новостей – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Елена, вы победили. Правильно, спасибо, правильно отгадали. А вы были на дискотеке 80-х?
2: Нет.
1: А на дискотеке 90-х?
2: Нет.
1: А 2000-х?
2: Нет.
1: Вы куда-нибудь ходите вообще?
2: Нет.
0: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Радио АСТВ. И экономный.

0: Елка, ее зодиак, а у нас прогноз синоптиков не просто так. Расскажу, что сегодня нас всех ждет спонсор прогноза салон оптики «Хамелеон» по данным сайта rp5.ru. Сегодня в Александровске-Скалинском, Красногорске, Ногликах, Макарове, Поронайске, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Температура днем: Александровск-Сахалинский и Красногорск плюс 21, в Ногликах и Макарове до плюс 15, Поронайск-Долинск-Охотская 19 градусов, Корсаков и Анива у вас плюс 23, в Малокурильском и Южнокурильске 18 с плюсом и без осадков. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, воздух прогреется до плюс 20, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
5: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6-7.
7: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная 15 и 7-й 4-й этаж.
8: Телефон 51-55-66.
9: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
11: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант, улица Больничная, 106, телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.
14: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Bad Guy, Билли Айлиш на волне радио СТВ. А у нас о погоде информация. Что ждет нас завтра, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobile Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Соколинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске и Охотском без осадков. Температура днем. Александровск-Соколинский плюс 18, Ноглики до 14 градусов, Поронайск 17 с плюсом, Красногорск 20 градусов. В Макарове 14 тепла, в Долинске плюс 19, в Охотском до 18 с плюсом. Корсаков и Анива у вас кратковременно дождь и плюс 19. В Малокурильском без осадков плюс 14. В Южно-Курильске 17 градусов и без осадков. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 13-15, днем потеплеет до 21. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6 семерок.
7: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
8: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
9: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
12: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
11: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
12: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
11: Телефон для справок 300-108. 300-108. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
13: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
14: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
11: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
13: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Запах кожи и валюты на диване. А теперь валюта без запаха, потому что в России Госдума легализовала криптовалюту. Цифровые валюты признали имуществом, контролировать их будет Банк России, и россияне смогут покупать криптовалюту на отечественных биржах через брокеров. Для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 тысяч в год через одного посредника. Ну, какая-то, собственно, революция произошла только что. Ну, не прямо вот сейчас, но это уже новость свежая и уже попахивает чем-то совершенно новым в банковской системе. Ну, а про запах кожи вы знаете. Известная песня Зиверт и Айсгергер Банк.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: супруга Михаила Литвина, Вегель на волне радио СТВ с песней «Прощай», а страной время 14.00.
1: На радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Холмском районе утонула женщина. В Ноглинском районе приступили к ремонту участка федеральной трассы. В Южно-Сахалинске набирает популярность пиклбол. В Холмском районе в море у мыса Слепяковского утонула 67-летняя женщина. В региональном следственном комитете сообщили, что тело обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. По факту произошедшего проводится проверка. В Ноглинском районе стартовал этап капитального ремонта федеральной трассы Южно-Сахалинск-Оха. Подрядчик приступил к укладке асфальта на грунтовом участке между селами Горячие Ключи и Даги. Уже выполнили устройство объездных путей и монтаж водопропускных труб. Общая протяженность асфальтируемых отрезков составит чуть больше 33 километров. На участке в районе села Вал планируют также устроить переходный тип покрытия. Полностью ликвидировать оставшиеся грунтовые разрывы на автодороге Южно-Сахалинск-Оха должны в 2027 году. В Южно-Сахалинске знакомятся с пиклболом, новым для острова видом спорта, который объединяет элементы бадминтона, большого и настольного тенниса. Играть можно уже после первой тренировки, поэтому этот спорт подходит людям любого возраста и уровня подготовки. Сейчас пиклбол активно развивается в России, а на Сахалине уже планируют провести первые соревнования. 85-летняя путешественница из Твери Юлия Михайлюк досрочно завершила велопоход, во время которого планировала доехать до Сахалина. По данным тверских ведомостей, причиной стали опасные ситуации на дороге. Женщина рассказала, что водители грузовиков несколько раз проезжали слишком близко, задевали руль велосипеда, из-за чего она дважды падала. Доехав до Красноярского края, путешественница решила вернуться домой и больше не отправляться в столь дальние маршруты. Инженеры из США разработали миниатюрную капсулу, которая измеряет температуру тела изнутри. Устройство размером всего в несколько миллиметров нужно проглотить, после чего оно передает данные пациенту или врачу. По мнению разработчиков, такая технология поможет быстрее выявить инфекции и следить за состоянием здоровья людей из группы риска. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Денис Федосеев.
1: Почти приключение века. Пересечение пролива на туалете с моторчиком. Туалет уличный, моторчик лодочный. Давайте все подробности прямо сейчас. Двое австралийцев пересекли опасный пролив на такой барже небольшой, и на ней стоит уличный туалет. Чтобы это все доставить на остров Кенгуру, а куда нужно было это все доставить, они бы заплатили 2000 австралийских долларов, но решили сэкономить, поэтому плавучая платформа, мотор, туалет и мангал, чтобы совсем скучно не было. 4 часа добирались вместо 45 минут на пароме. Во время поездки жарили ребрышки, сосиски, туалет использовали по назначению. В общем, молодцы ребята, завирусились, и теперь знают про них практически все. И это не фейк, как в песне «The Tech Tea».

Радио АСТВ. Первое областное. Малокурильское 105.6 FM.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Не только про искорки, но и про огни и пожарища на различных футбольных аренах и площадках знает все Владимир Литвинов. Он уже в студии. Ему слово. Привет.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. Салют, Денис. Слушайте в этом выпуске. Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира. Еще 13 российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира по версии болельщиков. Двух чемпионов мира по футболу наградили помидорами.
0: На старте!
1: Наградили по самые помидоры, получается?
2: Ла-Томатину можно устраивать будет. Итак, женская сборная России по водному поло уверенно переиграла действующих чемпионок Европы команду Нидерландов в четвертьфинале Кубка мира, финальная часть которого проходит в Сиднее. Встреча завершилась убедительной победой наших ватерполисток со счетом 11-6. Голкипер нашей сборной Диана Хамраева отразила два пенальти. Завтра в полуфинале россиянки сразятся с испанками, которые в 1/4 финала одолели соперниц из Венгрии 8-4. В другом полуфинале встретятся сборные США и Австралии. Российские ватерполистки выступают с национальной символикой. До этого турнира наши спортсменки выступали в нейтральном статусе. Кубок мира завершится 26 июля. Команды, занявшие первые три места, получат путевки на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в следующем году в Будапеште. Международный союз конькобежцев присвоил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях еще 13 российским фигуристов. Фигуристам в список вошла двукратная чемпионка России среди юниоров Елена Костылева, а также Виктория Стрельцова, Софья Дзепко и Лев Лазарев. Танцоры на льду Мария Фефелова, Артем Валов, Наталья Дарья Дрожина, Иван Тельнов и парники Полина Шешелева, Егор Карнаухов, Полина Сажина, Алексей Белкин. Ранее право участвовать в международных турнирах без национальной символики получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров. 30 июня Международный союз конькобежцев заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Россияне будут выступать в нейтральном статусе. Это решение касается представителей фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира по футболу по версии болельщиков. В команду вошли три игрока сборной Испании, защитники Педро Поро и Марк Кукурелья, а также хавбек Родри. Три футболиста национальной команды Франции. Защитник Дед Шанкюль Юпамикано, полузащитник Майкл Алиссе и форвард Килиан Мбаппе. Два аргентинца, защитник Лиссандро Мартинес и нападающий Лионель Месси. Кроме них в символическую сборную вошли голкипер Вазинья из Кабо-Верде, норвежский нападающий Эрлин Холланд и английский хавбек Джуд Беллингем. В чемпионате мира приняли участие 48 национальных команд. Турнир завершился 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1-0. Футболистов сборной Испании Гави и Фабиана Руиса наградили помидорами в их родном городе Лос-Паласиос и Вильяфранко в честь победы на чемпионате мира. Местные жители чествовали обоих футболистов в городской мэрии и вручили им одну из самых традиционных наград муниципалитета. Количество помидоров равное их собственному весу. Во время церемонии футболистов взвесили, чтобы определить массу помидоров.
1: Если бы они родились в Вилариба или в Вилабаджо, пришлось им бы фейри сковородку помыть.
2: На самом деле, неплохая масса получается. Гави 68 килограмм, Фабиан Руис 70 килограмм. 138 на двоих. Торговать в Испании ими не получится. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте! На радио АСТВ.

0: Ну и пора рассказать о погоде. Что ждет нас завтра? Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, в ниже перечисленных городах по Сахалину везде без осадков и температура. Аха, плюс 18. В Тымовском, Смирных и Тамарии плюс 20. Углегорск, 17 с плюсом. В Чехове, Невельске и Хомске до 19 градусов. В Северокурильске временами дождь и плюс 9. В Курильске без осадков 17 градусов. И в Южно-Сахалинске без существенных осадков. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем от 19 до 21 градуса. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Елена, вы победили. Правильно, спасибо, правильно отгадали. А вы были на дискотеке 80-х?
2: Нет.
1: А на дискотеке 90-х?
2: Нет.
1: А 2000-х?
2: Нет.
1: Вы куда-нибудь ходите вообще?
2: Нет.
0: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор – радио «Экономный». Первое областное. Александровск-Сахалинский. 105.5 FM.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето для активных.
1: Каково это? Посмотреть на привычный город глазами фотографа. 25 июля в Южно-Сахалинске пройдет летний фотокросс. Совершенно особенная прогулка, где вместо карты с маршрутом участники получат творческие задания. За 3 часа командам предстоит найти в городе самые неожиданные сюжеты, поймать интересные детали и показать свой взгляд на знакомые улицы с помощью фото. Участвовать можно командой от 2 до 5 человек или самостоятельно. Главное условие капитана должно быть от 14 до 35 лет. Если любите фотографию, прогулки и творческие вызовы, этот день точно подарит классные впечатления. 25 июля. Начало в 10:00. Заявки принимаются по телефону 8 42 42 76 32 49.
0: Так звучит лето.
1: Есть интересный вариант провести время так, чтобы проверить не только память, но и свой музыкальный вкус. 27 июля интеллект-бар «Чердак» приглашает на мьюзик-квиз под названием «Летняя классика». Любимые песни, знакомые мелодии, командный азарт и море хорошего настроения. Отличный повод провести вечер музыкально. Даже если не вспомните все ответы, яркие эмоции и веселье точно останутся с вами. Интеллект-бар «Чердак». Музыкальный квиз пройдет 27 июля. Начало в 19:00. Подробности на сайте afisha65.ru.
0: Лето любит смелых.
1: Если ваш подросток любит общение, хочет стать увереннее или просто ищет новое хобби, обратите внимание на школу импровизации «В моменте». Здесь не ставят задачу заучивать тексты. Здесь учат быстро мыслить, не бояться ошибиться, работать в команде и свободно чувствовать себя перед людьми. На занятиях всего 10% теории и 90% практики. Игры, сценические упражнения, юмор и творческие задания в дружелюбной атмосфере. Такой опыт помогает развитию ребенка коммуникацию, креативность и уверенность в себе. Молодежное пространство «Камин», 27 июля. Записываемся в школу импровизации «В моменте» через МАКС. Плюс 7 900 428 0008. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне,

0: Ну а мы говорим о погоде на предстоящие сутки. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в городах вещания по Сахалину без осадков. И температура. Александр Сахалинский плюс 18, Ноглики до 14 тепла, Поронайск плюс 17 градусов, Красногорск 20, в Макарове плюс 14, Долинск 19, в Охотском плюс 18. Корсаков и Анива. Кратковременный дождь и до 19 градусов, в Малокурицком без осадков плюс 14, в Южно-Курицке плюс 17 и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, ночью 13-15 с плюсом, днем до 21 градуса. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет влюбленная пара.
3: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
4: Ну да, а чё?
3: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
9: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Федосеев.
1: А вот вам новости из Италии. Арнелло Мути, кумир многих поколений СССР, когда мы смотрели фильмы с Челентано, «Укрощение строптивого», где он там ногами топчет виноград, а она на кровати по городу разъезжает. В общем, та самая красотка, которая, ну, конечно, повзрослела много раз, подала заявление на российское гражданство. Вот так. Вместе с дочерью они решили официально закрепиться в стране, потому что, угадайте, с трех раз, у нее русские корни. Арнелло Мути. Да, ну, Мути, мутит, вот это вот все. Наверное, мое предположение. Мы не можем отречься от своего происхождения, от семьи и друзей, объяснила дочь Мути. Мама, наверное, дочери тоже все объяснила, поэтому добро пожаловать. А далее Филатов и Кэрос, Аморе Море. Не без участия Ильи Лагутенко и группы Мумий Тролль.

Disciples, Kevin Harris, How Deep Is Your Love. Почти под занавес часа и смены на волне радио СТВ. Я же ведущий Денис Федосеев с вами прощаюсь, чтобы услышаться снова во вторник. Всем хороших наступающих выходных, всего самого приятного и ценного, может быть, драгоценного. А пока итальянские, турецкие ритмы Анкара Эхос, Бен Аи, Горин Кадари.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Анипскую детскую библиотеку обновят к осени. Легенда китайского спорта провела тренировку для сахалинских джитеров Циндао. Сахалинцев приглашают на вечернюю прогулку по серпантину горного воздуха. В Аниве завершается модернизация детской библиотеки по национальному проекту «Семья». На обновление учреждения направили почти 6 миллионов рублей. Отремонтировали помещение, закупили новую мебель, современное оборудование и пополнили книжный фонд. Одним из главных приобретений стала интерактивная панель, которую уже используют на занятиях. После модернизации библиотека станет современным культурно-досуговым центром для детей. Торжественное открытие обновленного учреждения запланировано на осень. Юные воспитанники Федерации джиу-джитсу в Южно-Сахалинске вернулись из Китая с бесценным опытом. На учебно-тренировочных сборах в Циндао юные атлеты проходили интенсивную подготовку к предстоящему спортивному сезону. Программа лагеря направлена на отработку технических элементов, повышение выносливости и сплочение команды. Главным сюрпризом сборов стала встреча с легендой китайского спорта. Юные джитсеры познакомились с чемпионкой 2008 года по дзюдо в весовой категории свыше 78 килограмм, представительницей сборной Китая Лю Ся. Жителей и гостей Сахалинской области приглашают принять участие во всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Она пройдет 29 июля на СТК «Горный воздух». Сбор 19.00 на нижней станции комплекса. Все участники поднимутся по серпантину до средней станции, где смогут встретить закат. Для участия нужно заранее зарегистрироваться. Ссылка размещена на сайте astv.ru. Третий класс пожарной опасности ввели в центральной части Сахалина. Жителям Смирнуховского района запретили разводить костры и сжигать траву на придомовых территориях и дачах. В районной администрации сообщили, что ситуация обусловлена прохождением пожароопасного периода и теплой погоды, установившейся на Сахалине. В случаях обнаружения задымления или открытого горения жителей просят обращаться по телефону 101-112. Ученые обнаружили новый вид так называемой ходячей акулы. Рыба передвигается по морскому дну с помощью плавников, словно шагая. Новый вид получил название в честь исследовательницы Кристин Деджон, которая заметила акулу во время ночного погружения. Это уже 10-й известный науке вид ходячих акул. Теперь специалисты планируют изучить популяцию и оценить необходимость ее защиты. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

самый честный парень на деревне – это, пожалуй, курьер. Только он может написать «буду» через 2 минуты и действительно появится на пороге через 2 минуты. Пора, наверное, доверить курьерам составлять прогнозы на нашу жизнь. Топим за честность, лично я точно. Ну и в обе стороны это работает. Если не готовы к совещанию сегодня или к переработкам поздним, то честно говорим, что заболели. Совсем скоро расскажу о погоде на пятницу. Ну а сейчас с нами Лирик.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На часах 16:20, отсчитываем время до пятницы. А вот удастся ли завтра вечером погулять или все-таки будет дождик, расскажу в прогнозе погоды. Наш спонсор – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Ахе, в Углегорске, а также в Курильске осадков не будет, плюс 18. В Тымовском, Смирных и в Томаре погода ожидается облачная с прояснениями, около 20 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Хомске завтра ясно, плюс 19. В Северо-Курильске 9 градусов выше нуля, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура плюс 21. Осадков не обещают, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жить хорошо.
3: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
4: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
5: Социальная газификация от компании «ПроГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПроГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
6: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
7: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
8: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду! Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
12: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. АЦ по 31 августа. Подробности у продавца.
13: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Елена, вы победили. Правильно, спасибо, правильно отгадали. А вы были на дискотеке 80-х?
2: Нет.
1: А на дискотеке 90-х?
2: Нет.
1: А 2000-х?
2: Нет.
1: Вы куда-нибудь ходите вообще?
2: Нет.
0: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
0: И экономный.

0: Другие новости.
1: Тот самый редкий вечерок, когда Анна Гладер пришла нас с вами похвалить. Ань, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Очень приятно.
2: Приветствую всех обладателей самого мощного процессора во вселенной.
1: Ой-ой-ой.
2: И все, кто это слышит, у вас он у всех есть. Потому что сегодня мы выясним, почему наш мозг круче любого новейшего смартфона и сколько терабайт памяти мы носим с собой каждый день. Об этом расскажу в выпуске. Наш спонсор – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит. Весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4, телефон 515-470.
0: Другие новости.
2: К Международному дню мозга ученые из Пермского политеха поделились просто взрывными фактами. И начнем мы с объема нашей памяти. Наш мозг способен вместить 2,5 петабайта информации. Это примерно как забить до отказа память 20 тысяч современных смартфонов. Я не верю в это.
1: Я прям чувствую, что у меня там серверная какая-то, не знаю. Может быть, у тебя не так?
2: Ну, я помню все песни группы «Руки вверх», например.
1: Вот.
2: Но при этом я не помню, что я делала 5 минут назад.
1: Ну, это просто ты немножко устала. У тебя тоже все супер, поверь.
2: Но, тем не менее, секрет такой суперспособности нашего мозга абсолютно не в количестве клеток, а в связях между ними. При этом мозг парень суровый. Каждый день он еще и безжалостно утилизирует до 16 миллионов неиспользуемых нейронов. Так что, если вы не узнаете что-то новое, там, не учите иностранные языки, не читаете новые книги, мозг просто обрезает лишние проводочки за ненадобностью.
1: Но при этом песни «Руки вверх» оставляет. Давайте.
2: Это святое.
1: Это
2: в архиве.
1: Нельзя трогать вообще навсегда.
2: Но самый сок, конечно, это скорость и энергоэффективность мозга. Самые крупные нервные волокна разгоняют импульсы до 432 километров в час. Это как болид Формулы-1, по-моему, даже слабее чуть-чуть болиды летают.
1: Я себя все более превосходный вид на Земле.
2: О,
1: да?
2: Видишь,
1: вот я себя чувствую.
2: Что-то утилизировано у тебя сейчас было.
1: Только что, вот, секунда в секунду.
2: Но при этом сигналы боли или температуры плетутся у нас со скоростью пешехода. Всего 7 километров в час, поэтому мы, например, чувствуем ожог с такой секундной задержкой. А что мы быстро чувствуем? Не уточнили,
1: проверять,
2: кстати.
1: Не будем, как мы чувствуем ожог.
2: Да.
1: Не сегодня.
2: Но за весь этот космос наш мозг требует всего-то 20 ватт энергии, как скромная светодиодная лампочка в прихожей. Поэтому суперкомпьютеру, например, для таких же вычислений понадобилась бы целая электростанция. Так что, друзья, оцените свой внутренний суперкомп, загружайте его сложными задачками, тренируйте, не давайте нейронам скучать.
1: И идите дальше доминировать над другими видами планеты.
2: И освежить в памяти все песни «Руки вверх», пожалуйста. Есть. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: всегда подгоняющая, всегда позитивная. От KDDK 1 и 2. Ну а прямо сейчас о погоде на день завтрашний. Спонсор прогноза погоды на радио СТВ. Магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Александровске, Сахалинском, Поронайске, Охотском, а также в Южно-Курильске ожидается ясная погода, 18 градусов тепла. В Ногликах, Макарове и в Малокурильском ожидается погода облачная с прояснениями, плюс 14. В Красногорске и в Долинске без существенных осадков, около 20 градусов с плюсом. В Аневе и Корсакове завтра кратковременные дожди и плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не обещают. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: вариант. Очень хорошо говорят. Предлагают нам с вами приберечь слезы до следующего дня. Ну, а я спешу вам напомнить, что завтра в пятницу в 19:00 на Рябиновой набережной у вас есть все причины для того, чтобы там появиться. Проект «Звон» — музыкальный проект. Фестиваль под открытым небом — такой мини-проект. Он состоится завтра снова. Гостей этого события ждет живая музыка под открытым небом. Группы «Экарма», а также «Beat Sound», «Диджей Рон» и «Дэйв Коста» будут вас развлекать, будут делать вам настроение на выходные. И да, мы на Радио СТВ тоже считаем, что такие вечера прекрасно подходят для того, чтобы прийти всей семьей. Кстати, для детей тоже будут развлечения. Так что завтра в 7 вечера приходим на Рябиновую набережную. Пока послушаем «Офенбах». Скоро новости, не переключайтесь.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: заснуть. Нет, вам это не снится. Завтра действительно пятница, уважаемые слушатели. В Сахалинской области уже 17 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине ведущие хирурги России проводят сложные операции и обучают островных врачей. В Стародубском капитально отремонтируют 5 километров водопроводных сетей. В Южно-Сахалинске наградили лучших работников торговли. В Южно-Сахалинске стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Заря Востока». Онкологи из Москвы, Томска, Сибири и Дальнего Востока проводят мастер-классы для сахалинских коллег. В день врачи выполняют 8 операций, в том числе по удалению опухолей головы и шеи, а также в области урологии и маммологии. Для пациентов используют современные малоинвазивные методы, которые позволяют быстрее восстановиться после хирургического вмешательства. За ходом операций в режиме реального времени наблюдают медики из других регионов, после чего специалисты вместе разбирают каждый клинический случай и обмениваются опытом. В селе Стародубское начали капитальный ремонт системы водоснабжения. В этом году обновят 5 километров сетей. Работы пройдут в 2 этапа. Сейчас подрядчик прокладывает новые коммуникации на улице Заводской. Затем ремонт продолжит на улицах Холодильной, Набережной, Рабочей, Рыбной и Речной. Канализационные сети также заменят в селе Сокол. Работы намечены на август. В Южно-Сахалинске наградили лучших работников торговли. Торжественная церемония прошла в преддверии профессионального праздника. Почетные грамоты и благодарственные письма получили 80 сотрудников предприятий торговли и общественного питания. Сейчас в этой сфере в областном центре работают более 12 тысяч человек. По данным городской администрации, в Южно-Сахалинске действует свыше 3 тысяч торговых объектов, а за первое полугодие этого года открылись 12 новых предприятий общественного питания. Мясо бройлера от птицефабрики «Островной» поступит в продажу к концу августа. Сейчас на предприятии приступили к заселению 3 ясельных птичников цыплятами. Инкубационный период прошел почти 70 тысяч птиц. Срок созревания у них составил стандартный 21 день. На предприятии отметили, что поголовье прошло обязательную вакцинацию, чтобы сохранить здоровье птицы и снизить риск заболеваний. Пожарные из округа Бонита Спрингс в США не дали вырасти поколению черепашек-ниндзя. Спасатели вызвали из канализации детенышей морской черепахи, которые провалились в решетку. Всех 14 черепашат удалось спасти. Их посадили в ведра и доставили к побережью. К слову, пожарные отметили, что такие вызовы для них не редкость, а обыденность. Правда, чаще всего им приходится доставать из канализации маленьких утят. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Терроризм – главная угроза для мирового сообщества. Один из наиболее эффективных способов борьбы с этим злом – перекрытие каналов финансирования. Под финансированием терроризма понимается предоставление, сбор либо оказание финансовых услуг с пониманием того, что данные средства предназначены для финансирования, подготовки или совершения хотя бы одного преступления террористической направленности. Уголовным кодексом Российской Федерации за финансирование терроризма предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Если указанные действия совершены лицом с использованием своего служебного положения, то наказание в виде лишения свободы предусмотрено до пожизненного. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Датова.
1: Бытует миф, что летом все обязаны быть счастливыми, ну, потому что лето. Но на самом деле психологи давно знают, что у некоторых людей именно духота, вот эта душность постоянно, длинный световой день, ну и вечное надо отдыхать, могут, в принципе, утомить сильнее даже, чем зима. Так что если хочется просто спокойно прожить это лето, вы точно не одиноки, мы с вами. Немножечко легкости в этот вечер добавит Алекс Воробьев.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Поделись новостями цифровой среды прямо сейчас. Выяснилось, что Кока-Кола без сахара ускоряет старение мозга. Так показало новое исследование с участием почти 13 тысяч человек. Эксперимент длился более 8 лет. Люди, которые пили больше напитков с искусственными сахарозаменителями, теряли память и умственные способности на 62% быстрее остальных. И число опасных веществ среди таких напитков без сахара и с сахарозаменителями попали аспартам, ацесульфат К и другие заменители, которые содержатся в Пепси Макс, Кола Зеро, энергетиках и прочих газировках без сахара. Илон Маск заявил, что готов дать 100 миллионов долларов Мэлу Гибсону на съемку достоверной «Одиссеи». У Гибсона есть «Оскар» за «Храброе сердце», у него консервативные взгляды, он не любит инклюзивный Голливуд и считается одним из лучших режиссеров именно исторического кино. В 2006-м Мэл Гибсон выпустил исторический боевик «Апокалипсис», который до сих пор считается образцом жанра по части деталей, аутентичности и достоверности. Будем надеяться, такой фандрайзинг от Илона Маска все-таки состоится. В Польше бобер оказался серийным вором трусов. Житель сельской местности долго не мог понять, куда пропадает белье с веревки, пока не поймал бобра с поличным. По его словам, бобр сорвал очередную пару, схватил ее зубами, скрылся в воде, ну а перед этим угрожающе шипел. Хозяин трусов считает, что эта добыча нужна бобру для постройки хатки, но это не точно. В мексиканском городе Монтеррей девушка врезалась на машине в стену, потому что приняла нарисованный на ней туннель за настоящий туннель. На стене была изображена известная сцена из мультфильма «Хитрый койот и дорожный бегун», где койот рисует дорогу в одном из эпизодов, чтобы обмануть птицу, которую хочет догнать. Как сообщают журналисты, девушка тоже решила, что путь свободен и дорога настоящая, и въехала прямо в стену. Похоже, что мультик «Луни Тюнс» немножечко все-таки основан на реальных событиях. Это был Интершум. Читайте новости с удовольствием.
0: Интершум. Интершум. На радио АС.

0: Митя Фомин уже скоро готов нам с уверенностью заявить, что все будет хорошо. А сейчас у нас с вами перерыв на прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, салон мебели «Статус», рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус», вся мебель на одной территории, Ленина 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Ахе, в Углегорске, а также в Курильске погода ожидается ясная, плюс 18, в Тымовском, Смирных, а также в Томари, без существенных осадков, до плюс 20 градусов. В Чехове, Невельске и Хомске будет облачно с прояснениями, плюс 19. В Северокурильске ожидается небольшой дождь, 9 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью до 15 градусов тепла, завтра днем плюс 19, плюс 21. Осадков не обещают, ветер восточный. Точный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
6: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Оказывается, россияне нашли формулу отдыха мечты, и она совсем не про просто лежать и сгорать. Как именно наши соотечественники хотят проводить отпуск, об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Главный тренд лета – это комбинированный отдых. Люди хотят не чего-то одного, а сразу всего понемногу. И погулять, и полежать, и куда-нибудь съездить. Особенно это в духе молодежи. Молодым хочется успеть все и сразу. А вот спокойный, пассивный отдых, пляж, бассейн, книжка нравится далеко не всем. При этом молодежь его ценит меньше всех. Для них лежать без движения – почти испытание.
1: Другие новости.
2: Активный отдых, экскурсии, походы, спорт тоже нашел своих поклонников. Хотя старшее поколение и жители некоторых регионов выбирают его гораздо реже. Тут уже хочется не бежать от приключения к приключению, а просто наслаждаться моментом. Семейный досуг по душе многим, особенно людям среднего возраста и жителям южных регионов. Для них лучший отдых – это быть рядом с близкими. А вот тусовочный формат, фестивали, шумные вечеринки оказался самым редким выбором. Большинству хочется чего-то более спокойного и личного. Ну и что касается бюджета, большинство уверены, что хороший отдых не обязательно должен быть дорогим. Главное – грамотно все спланировать. При этом часть людей сознательно выбирает экономные варианты. Для них сам процесс поиска идеи и организации уже часть удовольствия. А кто-то и вовсе считает, что большие траты могут даже испортить впечатление от отдыха. Ведь счастье не в ценнике, а в атмосфере и тех моментах, которые остаются в памяти. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Математические Зомб и Нола уже подошли к своему логическому финалу, а у нас прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Kingtone, Mustang, профессиональная пневматика, Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Александровске-Сахалинском, Поронайске, Охотском и Южно-Курильске без осадков, 18 градусов тепла. В Ногликах, Макарове, а также Малокурильском погода ожидается ясная, плюс 14. В Красногорске и в Долинске до плюс 20 осадков не будет. В Аневе и Корсакове ожидаются небольшие дожди, плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов тепла. Завтра днем максимальная температура плюс 21 градус. Осадков синоптики не обещают. Ветер восточный от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
5: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
6: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
7: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-653-0043-31. 6+.
8: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом водителей категории B и C, сотрудников рабочих специальностей, специалистов узкого профиля. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В эфире «Дорожная сводка». Обратим внимание жителей и города, жителей и гостей города Невельска. В городе с 24 июля ограничат движение. В городе Невельске с 24 июля ограничат движение по улице Железнодорожной на участке от дома номер 6 до дома номер 12. Это связано с дорожными работами. До их завершения движение транспорта по улице будет осуществляться по одной полосе. Объезд будет организован по улицам Победы, а также улице Северной. В районной мэрии просят автомобилистов с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать альтернативные маршруты для движения.
0: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами.

0: Мы с вами уже дожили до вечера, вечера четверга, и это делает нас и героями, и героинями. Все прям как в этой песне. Ну а завтра светлая пятница, 18.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежими новостями в нашей студии Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Modus Vivendi быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новый закон о тишине в Сахалинской области вступит в силу с 1 сентября. Боец Сахалинской бригады перевел батальон на защищенную цифровую связь. Для промышленного вылова тунца у берегов Сахалина впервые установили лимиты. С 1 сентября в Сахалинской области начнут действовать новые правила соблюдения тишины. Шуметь будет запрещено в будни с часу до 3 часов дня и с 9 вечера до 8 утра. Выходные с часу до 3 дня и с 10 вечера до 10 утра. Отдельные правила коснутся новостроек. В первые полгода после ввода дома в эксплуатацию проводить ремонт можно будет только в определенные часы, а в воскресенье заниматься шумным ремонтом запретят полностью. Военнослужащий Сахалинской гвардейской бригады с позывным «Сибирь» организовал цифровую связь с шифрованием во всем батальоне. До службы он работал в инженером в сфере информационных технологий. За год он сначала перевел на новую систему свою роту, а затем и весь батальон. После перехода на цифровую связь переговоры стало гораздо сложнее перехватить. По словам бойца, во время одной из задач именно надежная связь помогла быстро вызвать эвакуацию для раненого командира. Для промышленного вылова тунца у берегов Сахалина впервые установили лимиты. Для восточно-сахалинской подзоны рекомендованный объем составил 30 тонн, для западно-сахалинской – 200. В региональном управлении рыболовства напоминают, рыбаки-любители по-прежнему могут ловить тунца без специального разрешения или путевки. При этом необходимо соблюдать общие правила – не применять запрещенные способы лова, не рыбачить в закрытых районах и выпускать запрещенные к добыче виды, если они попались случайно. Специалисты отмечают, что тунец все чаще заходят к берегам Сахалина из-за потепления моря и сезонной миграции вслед за кормовой базой. Житель Ноглекского района выдумал историю о мошенниках, чтобы скрыть кредит на 1 000 000 рублей. Он убедил родственника, что деньги на его имя оформили аферисты и получил от него средства на погашение займа. После этого мужчина обратился с таким же заявлением в полицию. Проверка показала, что мошенничества не было. За ложный донос в отношении сахалинца возбудили уголовное дело. В суде он признал вину, после чего уголовное преследование прекратили в связи с деятельным раскаянием. История чудесного спасения приключилась в Таиланде. Мужчина, рыбачивший у побережья острова Пхукет, заметил в воде обезьяну. Несчастное создание явно устало и с трудом держалось на плаву. Добросердечный мужчина не бросил животное в беде. Для начала он швырнул обезьяне спасательный жилет, и когда она зацепилась за него, втащил неожиданную пассажирку в свою лодку. После этого рыбак предложил обезьяне бутылку с водой. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Скажите, вы любите Сахалин?
4: Конечно, люблю.
3: А если любите, то почему разожгли костер в запрещенном месте?
4: Ну, мы же просто отдыхаем.
5: Большая беда начинается с маленькой спички. Неосторожное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям. Не жгите траву, не разводите костры в местах отдыха. Сообщайте об очагах открытого огня и берегите природу родного края. Пожарная безопасность – это ответственность каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
6: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Солдатова.
1: Есть одна несправедливость. 5 минут сна по утрам у нас с вами пролетают за секунду, но 5 минут ожидания загрузки на компьютере способны заставить пересмотреть вообще всю свою жизнь. Такие дела. Но я надеюсь, что этим вечером вам скучно не будет. Следующие 3 минуты вы захотите поставить на репит гарантированно.

0: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: 18.20 на часах в середине этого часа. В других новостях расскажем, почему Добрыня Никитич завирусился в интернетах. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Ахе, в Углегорске, а также в Курильске осадков не будет, плюс 18. В Тымовском, Смирных, а также в Тумари погода ожидается ясная, до 20 градусов тепла. В Чехове, Невельске и Хомске без существенных осадков, плюс 19. В Северо-Курильске завтра плюс 9, временами небольшой дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем осадков не обещают. Максимальная температура плюс 21. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.

0: Свое родное островное.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
2: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мир опять, район ТЭЦ.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Мультфильм «Добрыня Никитич» спустя 20 лет после выхода неожиданно завирусился в англоязычных соцсетях. Что же так впечатлило пользователей, расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома». Линолеум, ламинат, плитка ПВХ, керамогранит – весь ассортимент напольных покрытий для любых помещений собрали для вас в одном месте. Магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4. Телефон 515-470. После завершения чемпионата мира в рекомендациях американских пользователей появились разборы сюжетов серии «Три богатыря». Авторы переводят на английский язык фрагменты мультфильмов и песни из них. Для западной аудитории этот мультик оказался настоящей находкой, хотя в России он уже давно стал классикой. Основой тренда стал фрагмент мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» в сцене, где три девушки танцуют в русских нарядах. Авторы роликов начали накладывать на отрывок западную музыку, косплеить этих девчонок и позиции. Позднее пользователи стали даже повторять движения героинь, подбирать для съемок славянские образы, и некоторые очень даже похожи. Такие видео публикуют с хэштегом «Славик Дивас», то есть «Три славянские дивы».
1: Другие новости.
2: Российские пользователи предложили познакомить зарубежную аудиторию и с другими отечественными мультиками. Во-первых, с остальными мультфильмами про богатырей. Ну и с остальной классикой отечественного кинематографа. Там обязательно найдется и чем впечатлиться, и что повторить. На этом все. Спонсор выпуска – магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе, 7/4.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Елена, вы победили. Правильно, спасибо, правильно отгадали. А спасибо. Вы были на дискотеке 80-х?
2: Нет.
1: А на дискотеке 90-х?
2: Нет.
1: А 2000-х?
2: Нет.
1: Вы куда-нибудь ходите вообще?
2: Нет.
0: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор «Верный».
0: И экономный.

0: прямо сейчас расскажу о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Александровске-Сахалинском, в Поронайске, а также в Охотском и в Южно-Курильске без осадков, плюс 18. В Ногликах, Макарове и Малокурильском погода будет облачной с прояснениями, 14 градусов выше нуля. В Красногорске и в Долинске существенных осадков не ожидается, до плюс 20. В Аневе и Корсакове кратковременные дожди, плюс 19. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем максимальная температура плюс 21. Существенных осадков не будет, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
6: Берегите чистоту языка, как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
5: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Мнений много. Факты. У нас АСТВ, 22 канал.
9: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
10: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
11: 6+.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
1: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
14: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
1: Тогда нам надо в «Школьник».
15: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: двигаться в своем темпе, и уверенно нам с вами помогают треки от радио АСТВ и осознание, что выходные приближаются. 19.00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. Теперь коротко о главных событиях. У сахалинцев за неделю изъяли 8 единиц оружия. На Сахалине ведущие хирурги России проводят сложные операции и обучают островных врачей. Южно-сахалинцев приглашают выбрать, как будет работать экотропа зимой. В Южно-Сахалинске стартовала межрегиональная научно-практическая конференция «Заря Востока». Онкологи из Москвы, Томска, Сибири и Дальнего Востока проводят мастер-классы для сахалинских коллег. В день врачи выполняют 8 операций, в том числе по удалению опухолей головы и шеи, а также в области урологии и маммологии. Для пациентов используют современные малоинвазивные методы, которые позволяют быстрее восстановиться после хирургического вмешательства. За ходом операции в режиме реального времени наблюдают медики из других регионов, после чего специалисты вместе разбирают каждый клинический случай и обмениваются опытом. За неделю сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Сахалинской области 8 единиц гражданского оружия. Среди нарушений – несвоевременное продление разрешений и непрохождение обязательного медосвидетельствования. За это время специалисты проверили 77 мест хранения оружия, составили 2 административных протокола и аннулировали 4 разрешения. Еще 5 единиц гладкоствольного оружия и 53 патрона островитяне сдали добровольно. В Росгвардии напоминают, после изъятия у владельца есть год, чтобы устранить нарушения и вернуть оружие или оформить его в продажу либо дарение, иначе оно перейдет в собственность государства и будет уничтожено. Жители Южно-Сахалинска приглашают принять участие в опросе о работе экологической тропы между Луговым и Новоалександровском в зимний период. Сейчас на маршруте продолжается благоустройство, а основные работы планируют завершить в августе. Свои предложения горожане могут оставить на официальном сайте администрации города. Опрос продлится до 1 августа. В Сахалинском государственном университете завершается прием документов на бюджетные места. Подать заявление на программы бакалавриата и специалитета по результатам ЕГЭ можно до 25 июля включительно. В этом году университет отмечает рекордный конкурс на многие направления, особенно на нефтегазовое дело, IT, востоковедение и лингвистику. При этом вузы напоминают, что на некоторых специальностях конкурс ниже, а значит шанс на поступление выше. Подать документы можно лично или через портал госуслуги. Сбежавший из тюрьмы мужчина добровольно сдался полиции в чешском городе Устье над Лабин из-за невыносимо жаркой погоды. Произошло это рано утром, когда беглец обратился к патрульному, заявив о своем желании вернуться под стражу. Поначалу правоохранитель принял его слова за шутку, но после уточнения обстоятельств был вынужден вызвать подкрепление. Проверка подтвердила, мужчина находился в розыске после побега из исправительного учреждения в Германии. По мнению чешской полиции, причина в аномальной жаре, установившейся в Европе с июня. На днях в Чехии был зафиксирован температурный рекорд – плюс 41 градус, что является беспрецедентным показателем за последние 300 лет. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах, также рассказывают круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. Завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Алдатова.
1: Есть люди, которые умеют все усложнять, а есть бабушки, и бабушка на любую проблему вам ответит одинаково. Сначала иди покушай. Покушай, и все станет хорошо. Ну и, если честно, статистика по улучшению состояния, она пока что на стороне бабушек все-таки. Надеюсь, вы сегодня будете ужинать в приятной компании, а может, уже туда и направляетесь. Сейчас у нас с вами свидание с Теймом Пала. Наслаждайтесь.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Ахе, а также в Углегорске и в Курильске погода ожидается ясная, плюс 18. В Тымовском, Смирных и Итамари осадков не ожидается, до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске без существенных осадков, плюс 19. В Северо-Курильске завтра 9 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 21 максимальная температура. Осадков не обещают, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
5: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
8: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
9: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Cake by the Ocean всегда залетает на ура в нашем плейлисте. Ну а я хочу предложить вам идею для досуга на завтрашний вечер. На Рябиновой набережной, той самой красивой набережной Южно-Сахалинска, вновь пройдет музыкальный проект под названием «Звон». Это такие особые городские встречи, уважаемые слушатели, где музыка становится поводом выйти из дома, увидеться с друзьями, провести время всей семьей или просто с близкими и почувствовать лето в самом центре нашего города уже завтра, 24 июля, в 7 часов вечера. Вас ждет этот летний музыкальный вечер живой музыки, классные эмоции, отдых под открытым небом. Ну что еще нужно? В программе группа Икарма, Beat Sound, DJ Рон и Дэйв Коста. Фестиваль «Звон». Вход абсолютно свободный. 19:00. Встречаемся там завтра.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Александровске-Сахалинском, в Поронайске, в Охотском, а также в Южно-Курильске ожидается погода без осадков, плюс 18. В Ногликах-Макарове, а также в Малокурильском, без существенных осадков, плюс 14. В Красногорске и Долинске будет облачно, с прояснениями, плюс 19. В Аневе и Корсакове пройдут небольшие дожди, 19 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью до 15 градусов с плюсом, завтра днем плюс 19, плюс 21. Без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
10: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Расскажу-ка я тебе сегодня.

0: сайта rp5.ru завтра, 24 июля. В Ахе, а также в Углегорске и в Курильске погода ожидается ясная, плюс 18. В Тымовском, Смирных и Итамари осадков не ожидается, до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске без существенных осадков, плюс 19. В Северо-Курильске завтра 9 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 21 максимальная температура. Осадков не обещают, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мы сели с женой на кухне поговорить.
5: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
4: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
8: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
9: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Вам поступил звонок от сотрудника банка, полиции или прокуратуры. Говорят, что кто-то пытается оформить на ваше имя кредит. Не паникуйте и не принимайте поспешных решений. Вас пытаются обмануть мошенники. Прервите разговор и самостоятельно обратитесь на горячую линию банка. Даже если в вашем мобильном приложении появилась заявка на кредит, свяжитесь с банком и отмените ее. Ни в коем случае не оформляйте заем. Сотрудники банков и полиции никогда не станут убеждать вас переводить деньги на безопасные, резервные или единые счета. Если вы столкнулись с подобным, сообщите об этом в полицию по телефону 102.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Александровске-Сахалинском, в Поронайске, в Охотском, а также в Южно-Курильске ожидается погода без осадков, плюс 18. В Ногликах-Макарове, а также в Малокурильском, без существенных осадков, плюс 14. В Красногорске и Долинске будет облачно, с прояснениями, плюс 19. В Аневе и Корсакове пройдут небольшие дожди, 19 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью до 15 градусов с плюсом, завтра днем плюс 19, плюс 21. Без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Супер цены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
6: Любишь походы? Природа непредсказуема. Не рискуй. Зарегистрируй поход в Сахалинском поисково-спасательном отряде имени Полякова. Для этого скачай бланк заявления на регистрацию с официального сайта Главного управления МЧС России по Сахалинской области и заполни его. Руководитель группы должен прийти в поисково-спасательный отряд для регистрации группы. Там он получит консультацию опытных спасателей и актуальную информацию о данном маршруте. Поставь в известность спасателей. Будь уверен в благоприятном исходе.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
9: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Ахе, а также в Углегорске и в Курильске погода ожидается ясная, плюс 18. В Тымовском, Смирных и Итамари осадков не ожидается, до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске без существенных осадков, плюс 19. В Северо-Курильске завтра 9 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 21 максимальная температура. Осадков не обещают, ветер восточный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
9: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Александровске-Сахалинском, в Поронайске, в Охотском, а также в Южно-Курильске ожидается погода без осадков, плюс 18. В Нугликах-Макарове, а также в Мало-Курильском, без существенных осадков, плюс 14. В Красногорске и Долинске будет облачно, с прояснениями, плюс 19. В Аневе и Корсакове пройдут небольшие дожди, 19 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью до 15 градусов с плюсом, завтра днем плюс 19. Плюс 21. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Два часа музыки без срока годности на радио АСТВ.
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: Так звучит эпоха. Радио АСТВ. 25 лет в эфире.
1: Мы возвращаемся домой под неполной луной.
0: На островах 22 часа.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Ахе, а также в Углегорске и в Курильске погода ожидается ясная, плюс 18. В Тымовском, Смирных и Итамари осадков не ожидается, до плюс 20. В Чехове, Невельске и Хомске без существенных осадков, плюс 19. В Северо-Курильске завтра 9 градусов тепла, временами дождь. В Южно-Сахалинске этой ночью до 15 градусов с плюсом. Завтра днем плюс 21 максимальная температура. Осадков не обещают, ветер восточный 5-10 метров. Секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Ловец.

0: Sometimes you're getting it wrong. Before you know it, the time is gone. Got nothing to hide, got nothing to lose. Gotta keep my head down, gotta get through. The journey's gonna be long. Gotta keep your head down.
1: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 июля, в Александровске-Сахалинском, в Поронайске, в Охотском, а также в Южно-Курильске ожидается погода без осадков, плюс 18. В Ногликах-Макарове, а также в Мало-Курильском, без существенных осадков, плюс 14. В Красногорске и Долинске будет облачно, с прояснениями, плюс 19. В Аневе и Корсакове пройдут небольшие дожди, 19 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью до 15 градусов с плюсом, завтра днем плюс 19, плюс 21. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
5: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
7: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
1: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rpp.ru, завтра, 24 июля, в Александровске-Сахалинском, в Поронайске, в Охотском, а также в Южно-Курильске ожидается погода без осадков, плюс 18. В Ногликах-Макарове, а также в Мало-Курильском, без существенных осадков, плюс 14. В Красногорске и Долинске будет облачно, с прояснениями, плюс 19. В Аневе и Корсакове пройдут небольшие дожди, 19 градусов выше нуля. В областной столице этой ночью до 15 градусов с плюсом, завтра днем плюс 19. Плюс 21. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давно потускневший город под рев ледяных моторов пытается выжить в соке, но плесень там не Рокфоров, а ты душа.

обиженной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное. Ду-а-па-ду-а-пшу, ду-би-ду-а-па-ду-а-па-ду-а-пшу, ду-би-ду-а-па-ду-а-пшу.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и я с

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

Будто сплю, но когда-то проснусь, и не станет внутри этой бури совсем. Я тобой давлюсь, но однажды забуду твой голос и темп. Я еще научусь отпускать и не помнить серьезных потерь. Но пока твои взгляды приходят во сне, будто сплю.

как раньше. Я смотрю, как уходят огни, становится сердце чуть старше. Я все реже пытаюсь вернуть те минуты, где были вдвоем мы. Если это законченный путь, значит, новый построим.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая, милая, ну ты даешь. Уже намечтала, что с ним будет венец, теперь ты рыдаешь. Так часто казалось, что это конец, это не выгодно.

еще только влезал, с подругами весело подпавил. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: на Сахалине и Курилах в 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенней летней коллекции во всех магазинах. «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. В администрации Южно-Сахалинска запустили чат-бот для обращений горожан. Виртуальный помощник начал работу в мессенджере «Макс». Чат-бот стал дополнительным каналом обратной связи мэрии города с жителями и обеспечивает еще более быстрый отклик специалистов. Обработкой сообщений, поступивших через новый сервис, занимаются сотрудники профильного департамента. Срок обработки составляет до 10 дней. Ответ будет направлен также с помощью чат-бота. Дополнительно, при необходимости, сотрудники департамента могут связаться с заявителями лично и сообщить пути решения вопроса. При этом обращение с помощью чат-бота не предполагает отдельного письменного ответа. В Ногликском районе стартовал этап капитального ремонта федеральной трассы Южно-Сахалинск-Аха. Подрядчик приступил к укладке асфальта на грунтовом участке между селами Горячие Ключи и Даги. Уже выполнили устройство объездных путей и монтаж водопропускных труб. Общая протяженность асфальтируемых отрезков составит чуть больше 33 километров. На участке в районе села Вал планируют также устроить переходный тип покрытия. Полностью ликвидировать оставшиеся грунтовые разрывы на автодороге Южно-Сахалинск-Аха должны в 2020

0: 2027 году. В Южно-Сахалинске проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Заря Востока». Специалисты из Москвы, Томска, Сибири и Дальнего Востока проводят мастер-классы для сахалинских медиков. За один день врачи выполнят 8 операций, в том числе по удалению опухоли головы и шеи, а также в области урологии и маммологии. Для пациентов используют современные малоинвазивные методы, которые позволяют быстрее восстановиться после хирургического вмешательства. За ходом операции в режиме реального времени наблюдают врачи из других регионов, после чего специалисты выбирают каждый клинический случай и обмениваются опытом. Юные воспитанники Федерации джиу-джитсу в Южно-Сахалинске вернулись из Китая с бесценным опытом. На учебно-тренировочных сборах в Циндао юные атлеты проходили интенсивную подготовку к предстоящему спортивному сезону. Программа лагеря направлена на отработку технических элементов, повышение выносливости и сплочение команды. Главным сюрпризом сборов стала встреча с легендой китайского спорта. Юные джитсеры познакомились с чемпионкой 2008 года по дзюдо весовой категории свыше 78 килограмм, представительницей сборной Китая. Китая Лю Ся. В Японии придумали специальные кабины, в которых можно быстро охладиться в жару. Внутри поддерживается температура около плюс 15 градусов, а человека обдувает холодный воздух. Разработчики считают, что такие боксы помогут избежать тепловых ударов на стройках, фермах и массовых мероприятиях. Внешнее устройство напоминает обычный холодильник. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 842-42-42-65-94.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, наша с вами пятница начинается. Впереди нас ожидают, к сожалению, не затяжные, но, тем не менее, стандартные выходные, в которые можно предоставить время самому себе, своей семье, своим друзьям, близким, в общем и целом, заниматься тем, что вам по душе, что вам нравится. Остается, собственно, сделать небольшой выпад в сторону финального рабочего дня и как раз-таки вступить в те планы, которые вы уже для себя наметили. Это то, что я, наверное, хочу с утра пораньше вам пожелать. Ну и, соответственно, ко всему к этому нужно еще прилепить толику хорошего настроения, небольшую очаровательную улыбку, и все будет замечательно. Это радио АСТВ. Давайте бодрить это утро. С вами у микрофона Игорь Орлов. Поехали! Спонсор утра — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.

Ну и для того, чтобы пятница прошла максимально позитивно, друзья, давайте еще и послушаем советы от звезд. Спонсор гороскопа, центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi. Быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Итак, друзья, 12 историй, прямо сейчас все узнаем. Овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными, скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться. Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность. Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке. Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10. Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными, скорпионы. В отношениях с друзьями может возникнуть напряжение, вам нужно проявить мудрость и терпение. Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое. Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию, лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи. И, наконец, рыбы, беспокойство не следует немедленно переводить в разговор, сначала разберитесь, что именно чувствуете. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Modus Vivendi». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: утра пораньше у нас такие клубные движения. Ну, у кого-то вечером в пятницу, возможно, что-то подобное случится. А для того, чтобы лучше было понимание картины, друзья, давайте по погоде поговорим. По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 июля на территории Сахалинской области. В Охе, Тамаре, Чехове и Холмске погода без осадков, 20 градусов тепла. В Тымовском и Невельске плюс 22, осадков не ожидается. В Смирных и в Углегорске 15 градусов тепла, погода тоже без осадков. В Северокурильске дождь до плюс 12, в Курильске 17 градусов, осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, в среднем на термометре до плюс 19, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год, единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
6: Черешня спелая, бордовая, да чего же она клевая! В «Матрешке» акции выходного дня с 24 по 26 июля. Черешня 669,95 за 1 килограмм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
9: Параноский молокозавод.
4: Обувь подростками для детей фирмы Капика и Котофей. Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине Kids Shoes. Торговый центр Еланский. Телефон 8-914-089-49-99.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Маркула Тося-Чайкина в эфире Первого областного. Друзья, сейчас в рамках Интершума давайте поговорим о чем-нибудь интересном.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.
0: Итак, новости, я бы сказал, местами забавные, местами, возможно, немного грустные. Ну, сейчас вместе с вами разберемся. Собственно, Дубай будет платить жителям 3000 дирхам. Это примерно, друзья, 60 тысяч рублей за приглашенных в страну друзей. Программа называется «Дубай Инвайт». В принципе, простое название. Такую инициативу запустил Департамент экономики и туризма, чтобы восстановить поток путешественников после недавнего конфликта в регионе. Резиденты ОАЭ смогут пригласить родственника либо друга и получить пакет привилегий стоимостью вот как раз-таки более 3000 дирхамов. В бонусную программу входят оплачиваемое проживание в отелях, скидки на питание и билеты на культурные мероприятия. Воспользоваться акцией можно только один раз и до декабря этого года. Поэтому если у вас есть там где-то друзья, можете использовать этот пост собственно в качестве намека. Едем далее. Плакать на работе полезно. Исследователи советуют руководителям не пытаться скрыть проблему или успокоить подчиненного, а дать ему эмоционально разгрузиться. Термин получил название «hold space», ну, то есть «держать пространство». Боссу нужно просто выслушать и не пытаться решить проблему, либо вообще осудить своего подчиненного. Очень актуально к концу недели, дорогие друзья. Следующая новость. Климатолог предупредил о риске супер Эль-Ниньо. Эль-Ниньо называют повышение температуры Тихого океана, которое может запускать цепочку климатических сдвигов по всему миру, от засух до наводнений. Увы. В этом году, по словам специалиста, есть риск формирования супер Эль-Ниньо. Ну, супер засуха или супер наводнение, друзья, там, кому что больше нравится. Эту и другие новости читайте на astv.ru, находите, что вам по душе и, собственно, просвещайтесь. С этой информацией, друзья, мы двигаемся далее. Всем отличного настроения. Напоминаю, у нас сегодня пятница и огромное количество музыки.
1: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Все любят чудеса, друзья, в особенности по пятницам. Ну, пока давайте просто о погоде поговорим и сделаем это прямо сейчас. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске 21 градус, в Ногликах будет до плюс 16. В Парнаиске, Долинске и Вахотском отметка будет равна 18 градусам. В Макарове и Малокурильском 15 градусов выше 0. В Корсакове и Ваневе ожидается 22 градуса, в Южно-Курильске до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня также осадков не ожидается, 19 градусов на термометре. Ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Самое время, друзья, для призов подарочков. Ждем вашего звонка по телефону эфирной студии 49-15-05. Немного с вами поиграем. Напоминаю, код города Южно-Сахалинска 42-42. Звоните прямо сейчас, пока давайте начнем. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-2022. 29. Ваш выбор верный. Итак, есть у нас, кстати, уже сразу радиослушатель, который до нас дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга.
1: Ольга, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как ваша пятница сегодня началась?
2: Замечательно.
1: А как вам погода за окошком?
2: Вообще великолепно.
1: А что вам еще сегодня понравилось?
2: Понравилось? По парку прогуляться, вот вам понравилось.
1: А во сколько вы в парк идете? Можно поинтересоваться?
2: Ну, часов
1: 7 утра. Часов перед работой, я правильно понимаю?
2: Ну, да.
1: С собачкой гуляете?
2: Нет, собачек не держу.
1: Собачек не держите, просто гуляете, воздухом дышите. Ну, на самом деле, тоже верно. В здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Я с вами полностью согласен. Давайте тогда немного поиграем. Правила довольно простые. Я включаю вам отрывок музыкальной композиции. В какой-то момент она зажевывается, скажем так, да, и, соответственно, нужно продолжить следующую строчку. Варианты ответов будут. Вы готовы?
2: Да.
1: Ну, давайте начнем тогда. Что-то там происходит, да? Варианты ответа такие. Заказала я такси и в Дубай рванула. Это первый, второй. Пока на улице стою, пирожок куснула. Это второй. Третий. Моя левая нога с края соскользнула. И четвертый. Ну и пусть будет так, я рукой махнула.
2: Моя левая нога.
1: Что ваша левая нога?
2: Соскользнула.
1: В парке?
2: Да.
1: Ну, давайте проверим.

0: Остается только что-то там петь. В голову надуло. Все правильно, это правильный ответ. Вы большой молодец. И аплодисменты тоже вам. Ну что мне остается сказать? Прогулка пошла вам только на пользу. Видимо, вы Чучерину как раз где-то в парке встретили, в лесу. Она там сидела, новую песню писала, подсказала вам строчки, как правильно поется данная песня. Подарок, естественно, улетает вам. Единственная просьба у меня сейчас, пожалуйста, трубку не кладите, оставайтесь на линии. Я расскажу как раз, как вы сможете забрать свой законно выигранный подарок. А мне остается пожелать вам только отличного настроения и классных выходных, которые впереди вас ожидают. Спасибо большое. Оставайтесь на линии. Друзья, вот в таком ключе сегодня у нас будет проходить пятница. С хорошим настроением, с улыбками, больше позитива и меньше какой-нибудь грустняшки. Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный партнер проекта» – «Карта Сахалинца».
1: Не переживать на радио АСТВ.

0: Шон Мендеш и Камила Кабелло рассказывают историю под названием «Сеньорита». Друзья, мы двигаемся в следующий час. На Сахалине и Курилах, 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Здесь начался сезон выгодного летнего шопинга. С 24 июля по 3 августа ликвидация весенне-летней коллекции во всех магазинах. Мегаберезка – второй этаж, столица – второй этаж, Ситимолл – третий этаж. «Винтаж» – самое время для красивых покупок. Теперь коротко о главных событиях. Сахалинские онкологи осваивают новые виды операций. На островах назвали редкие вакансии июля. Мужчина спас двух тонущих девочек в Невельске. В Невельске мужчина спас двух девочек, которые начали тонуть в море. Об этом сообщили в МЧС Сахалинской области. Все произошло в субботу, 18 июля. Егор Бурцев приехал на берег вместе с семьей. В какой-то момент он услышал крики о помощи. Оказалось, две девочки примерно в 25 метрах от берега карабкались друг на друга. Дети попали в глубокую яму с сильным течением. Мужчина сразу поплыл к ним и, несмотря на состояние малышек, смог благополучно доставить обеих на берег. Одного ребенка передали врачам. Позже приехали испуганные родители и рассказали, что девочки играли во дворе и без разрешения ушли к воде. МЧС напоминает, что нельзя отпускать детей к водоемам одних. В Южно-Сахалинске стартовала научно-практическая конференция «Заря Востока». На два дня в островной регион приехали ведущие онкологи страны, чтобы обменяться опытом с коллегами и обсудить современные подходы к лечению. В центре внимания развития онкологической службы Сахалина и всего Дальнего Востока, разбор сложных клинических случаев и эффективных методов терапии, включая лекарственное, химио и лучевое лечение. Ключевая тема этого года – хирургия опухолей головы и шеи. Кадровый центр Сахалинской области составил июльскую подборку редких вакансий. В нее вошли 16 позиций на

0: о трех рабочих местах. Самая высокая зарплата в списке у повара-пиццмейкера в Южно-Сахалинске. Работодатель предлагает от 150 до 170 тысяч рублей. Также в регионе требуются грумеры, водолазы, врач по водолазной медицине, балетмейстер, режиссер, врач по паллиативной медицине и другие. Актуальные вакансии можно найти на портале «Работа России» или уточнить в любом филиале регионального кадрового центра. Лучшие выпускники Сахалина получат премию в размере 115 тысяч рублей. Отличившихся в учебе торжественно наградили знаками отличия. Их с 2014 года вручают выпускникам 11 класса, которые имеют полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана, а также набрали по каждому предмету единого государственного экзамена не меньше 75 баллов. В этом году отметили 55 выпускников из 11 муниципалитетов региона. Примечательно, что 6 знаков вручены представителям сельских школ. Рыбу-фугу поймали у берегов Сахалина днем 22 июля. Смертельно опасная морская обитательница клюнула на кусок соленого сала в селе Новиково. Очевидцы отметили, что рыбачили на обычный спиннинг. Необычный улов попался на крючок с первой же попытки. Сахалинцы рассказали, что снять на видео процесс раздутия до шара не удалось, но они уверены в определении принадлежности. У рыбы на спинке были характерные черные пятна. Добычу отпустили обратно в море. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 15 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, наше утро продолжается. Сегодня у нас, кстати, тема будет довольно пятничная. Я бы так ее обозначил. Звучит она следующим образом. Какая маленькая победа произошла у вас на этой неделе? Я думаю, вот как раз-таки можно немножко мысли в голове своей разложить по полочкам и с этим моментом разобраться. Обязательно написать нам об этом и, возможно, получить за это еще и подарок. Кстати, вот нам сейчас написала уже Светлана. Говорит: «Доброе утро. Я дочитала книгу Доминика Уэба. Она не очень большая». Вот такая маленькая победа у Светланы. А какая у вас? Обязательно нам тоже рассказывайте. Принимаем ваши комментарии и истории с 8 до 9 утра, естественно. Ну и ближе к финалу часа будем подводить итоги. Кстати, все победители за, так сказать, эту неделю, с понедельника по сегодняшний день, участвуют в дополнительном розыгрыше, так сказать, супер приза. Кто-то из вас получит еще замечательную, прекрасную, умопомрачительную ветровку. Все это будет у нас в финале часа, поэтому, друзья, ожидаем ваши истории. Можно креативить, но самое главное, чтобы вы были честны перед самим собой, чтобы эта история действительно вас каким-то образом касалась. Скажем так, желаю всем отличного настроения в это утро. Напоминаю, спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей: пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный». Ну и для тех, кто у нас первый раз будет сегодня участвовать, друзья, напоминаю, принимаем мы ваши истории в группе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио АСТВ» под соответствующим постом, и также через мессенджер Макс и телеграм по номеру 8 900 660 15 05.

0: Как будто не совсем актуальная песня для пятницы, друзья. Какой покерфейс? Надо улыбку на лице растягивать и вообще заряжаться хорошим настроением. Ведь действительно, впереди ожидают выходные. Будет возможность получить и эмоциональную разрядку, и какие-то впечатления. И самое главное, оставить в своей черепной коробке действительно приятные воспоминания о этих днях. Давайте как раз-таки окунемся в те истории, которые вы нам присылаете. Ой, нам фотографию собачки прислали. Как я понимаю, это овчарка. Я не очень сильно разбираюсь в породах собак, но вроде овчарка. Вот Наталья написала: «Туман, птицу нашел, собак был счастлив, птица поправилась и улетела». Ну, все замечательно в этой истории. Очень круто то, что и собака улыбается на фотографии, можно так сказать, да, и птичка, как я понимаю, в бодром здравии сейчас где-то ищет себе пропитание. Ирина написала: «Торжественно вручили благодарственное письмо от администрации Южно-Сахалинска». Мы вас с этим поздравляем. А вы напишите нам, пожалуйста, за что вы получили благодарственное письмо, какие заслуги. Давайте мы вместе с вами порадуемся. Смотрим, что у нас есть еще. Так, я просто проверяю сразу все источники. Итак, ой, как быстро работает у нас все на сегодняшний день. Отлично, да, нашел. Написал нам Сергей: «Доброе утро, свозил детей в отпуск с сюрпризом во Владивосток». Они даже не подозревали этого. Это замечательно. Я так думаю, вы устроили им очень крутую культурную программу. Можно тоже об этом написать. Ольга нам пишет: «Утро доброе, я выйдя с отпуска на этой неделе, с понедельника победила в том, что допытала своего руководителя об оплате своих подработок, которые были еще до отпуска. И мне разом все оплатили, даже премировали, просто стояла на своем. Небольшая, но победа, чему я, собственно, и рада». Ольга, это замечательно. На самом деле, друзья, для того, чтобы получить какую-то прибавку к зарплате, для того, чтобы получить премию, не всегда нужно ждать, что она упадет как-то на голову, знаете, как сундук с золотом. А время от времени нужно действительно общаться со своим начальством, и это очень часто помогает, в особенности, когда наступает та самая ситуация, что вы работаете, к примеру, в вашей профессии ниже рынка, и как бы если вы предоставите какие-то факты о том, то, что вы должны получать больше денежных средств, как правило, в данной ситуации все играет в вашу пользу. Самое главное, пробуйте. Собственно, пока с историями на этом все, друзья. Ожидаем следующую вашу порцию. Напоминаю то, что тема у нас сегодня действительно такая, знаете, как отчетная. Какая маленькая победа произошла у вас на этой неделе? Обязательно пишите. До 9 утра мы принимаем все ваши истории и комментарии. Ну и, конечно же, кому-то из вас подарки тоже обеспечим за то, что вы во всем этом участвуете. А сейчас давайте узнаем, что у нас там приготовили звезды.
1: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья Модус Вивенди. Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди — быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, овны, этот день не позволит расслабиться перед выходными. Скорее наоборот, подкинет задач. Тельцы, в отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться. Близнецы, что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность. Раки, во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. Львы, не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке. Девы, если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10. Весы, не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными. Скорпионы, в отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение. Стрельцы, возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое. Козероги, философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи, если кто-то оценивает вас и ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи. И, наконец, рыбы. Беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: пожарил ухи, друзья. Собственно, сварить-то каждый может, а вот пожарить, вот это уже, наверное, задачка. Давайте сейчас немного поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 июля на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Давайте узнаем температуру воздуха. В Ахетом, Оречехове и Холмске в среднем ожидается 20 градусов, в Тымовском и Невельске до 22 градусов выше нуля. В Смирных и в Углегорске плюс 15, в Курильске будет 17 градусов. В Северокурильске ожидаются осадки в виде дождя, 12 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, в среднем температура воздуха равна плюс 19, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
2: Реклама.
3: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
4: Горячая вода – это хорошо.
5: Магазин «Орбита»!
6: Телефон 67.
7: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
8: Телефон 51 55 66.
9: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
10: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
11: Сложно!
10: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
12: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
13: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал. Терроризм – угроза современному обществу и каждому из нас. Будьте бдительны. Только своим неравнодушием и совместными усилиями мы можем противодействовать этой опасности. Запомните, единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звоните в любой потенциально опасной ситуации, если вы видите подозрительных людей или предметы, если стали свидетелем чрезвычайной ситуации или вам что-то известно о готовящемся преступлении. Позвонить на номер 112 с мобильного телефона можно, даже если у вас нет средств на счете, вы находитесь вне зоны действия сети или заблокирована сим-карта. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни. Не оставайтесь равнодушными.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, вот в таком замечательном ритме наше утро вместе с вами двигается. Напоминаю то, что в течение этого часа мы принимаем ваши истории по теме обсуждения, какая маленькая победа произошла у вас на этой неделе. Так сказать, подведем итоги. И ранее нам Ирина рассказывала о том, то, что ей торжественно вручили благодарственное письмо от администрации, и вот она им поделилась. Получила Ирина его за многолетний добросовестный труд на благо города и горожан города Южно-Сахалинска и в связи с празднованием профессионального праздника День работника торговли. Но получается, мы вас с прошедшим праздником поздравляем в обязательном порядке. И дальше больше, больше вам достижений, карьерного роста, чтобы все было у вас замечательно и хорошо. Следующее сообщение. Доброе утро, мое достижение за неделю. Ни разу не ругалась со своим новым руководителем. Видимо, сработаемся. Немножко пассивной агрессии от Инны. Двигаемся далее. Доброе утро. Произошло... Да, произошло на этой неделе. Сказать, что это достижение, значит ничего не сказать. Это победа. Я доказал своей жене, что я прав, а она нет. Это мед для ушей. Извини, я была не права. Я как понимаю, у вас с этим есть какие-то сложности, но, опять же, если вы смогли договориться, даже в таком ключе, это уже замечательно. Александр, я вас с этим действительно поздравляю. Главное, чтобы это действительно было так. Друзья, что мы делаем? Мы ожидаем следующие ваши истории. Напоминаю, через какие источники можете присылать нам в группе ВКонтакте и также в телеграм-канале Радио АСТВ под соответствующим постом. И по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Пока двигаемся далее. Всем отличного настроения!

Руки вверх и Амирчик с песней «Ну зачем» в нашем эфире, друзья, пока мы в ожидании ваших очередных историй замечательных и комментариев, за которые, кстати, кто-то из вас сегодня получит подарок, я обязательно напоминаю об этом факте, мы в конце часа будем подводить итоги и сегодняшнего дня, и недели. Итак, давайте поговорим о праздниках. У нас на календаре 24 июля, и я думаю, для пятницы нужен в любом случае какой-то повод для того, чтобы этот день был более краше. Сегодня, во-первых, Международный день заботы о себе. Поэтому, друзья, немножко задумайтесь, что бы вы хотели сделать конкретно для себя любимых. Возможно, вам нужен какой-то подарок. Возможно, вам нужен поход, к примеру, в спа, на массаж, на какие-то процедуры. Может быть, просто даже тишины, поездка на природу. В общем и целом, самое главное, чтобы вы понимали, что и для чего все это делается. День рождения растворимого кофе – это тот самый напиток, который бодрит огромное количество людей на земном шаре с утра пораньше. Вот даже 8:34 утра, это наше время. Соответственно, можете отпраздновать той самой горячей кружечкой. День флориста. Поздравляем вот этих творческих людей, которые помогают нам, допустим, мужчинам со своей стороны дарить своим вторым половинкам радость в виде прекраснейших букетов. И есть у нас еще день заглядывания в будущее. На нем я бы остановился чуть-чуть подольше, в том плане, что в будущее я бы не сказал, что нужно прям заглядывать, дорогие радиослушатели. Я бы пожелал вам, вот если касаемо данного праздника, именно заниматься планированием и ставить цели. Пусть вашим будущим будут те цели и, самое главное, их достижения. С этой информацией мы двигаемся далее. Напоминаю, что спонсор утра – сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радуют вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое – все по доступным ценам. Ну что, друзья, полетели. Далее у нас музыка «Бай Индия», «Шаде».

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 июля, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском и Красногорске – 21 градус, в Ногликах – до плюс 16. В Паранайске-Долинске-Охотском – 18 градусов тепла, в Макарове и Малокурильском – 15 градусов выше 0. В Корсакове и Ваниве отметка будет равна 22 градусам, в Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, 19 градусов – это средняя температура, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
5: Так у тебя же вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
6: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
5: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15 и 7, 4 этаж.
8: Телефон 51-55-66.
9: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
13: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
14: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
15: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Twist in my sobriety. Именно так называется композиция, которая звучит в нашем эфире. Друзья, есть у нас еще немного времени для того, чтобы принимать ваши истории и комментарии по поводу темы обсуждения. Сегодня она у нас такова. Какая маленькая победа произошла у вас на этой неделе? И нам написал Константин. Написал он нам следующее. Здравствуйте, дождался официального статуса пенсионер. Константин, ну это, я бы сказал, очень даже большая жирная победа длиною в жизнь. Теперь у вас, возможно, огромное количество свободного времени, которое нужно, собственно, разложить в голове и понять, чем вы хотите заниматься в дальнейшем. И это прекрасно. Я вас поздравляю. Следующее сообщение нам написал: «Привет, я Игорь. Вчера, наконец-то, получил документы на квартиру, правда, в Поронайске, живем в Южном. Но в итоге все равно приятно. Квартира по программе «Жилье сиротам», правда, жене уже далеко не 18, позвонили только через 16 лет, вот так у нас все делается». Игорь, ну, насколько я знаю, к сожалению, я в таких программах не разбираюсь, но немножко наслышан о том, что довольно большие очереди, и, к сожалению, у нас действительно много людей, которые вот как раз-таки в таком статусе находятся, социальном, да, и из-за этого, возможно, вот действительно такие задержки. Самое главное, что вы данную квартиру получили, это действительно победа. Сейчас у вас есть дополнительная жилплощадь, которую вы, собственно, это инвестиция, собственно, как бы это деньги, в любом случае, это большое подспорье в вашу семью, и мне только остается вам пожелать, чтобы действительно в дальнейшем все было замечательно, и вот такие победы, такие вот, так сказать, подарки, они случались в вашей жизни чаще. Друзья, напоминаю, контакты, по которым мы принимаем ваши комментарии и истории. Во-первых, вы можете писать в нашей группе ВК, также в телеграм-канале Радио АСТВ. И по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Пока давайте двинемся немного далее. В скором времени будем подводить итоги сегодняшнего дня и, естественно, недели.

Let's go за подарками, my dear радиослушатели. Итак, давайте подводить итоги нашего сегодняшнего обсуждения. Сейчас давайте на всякий случай проверю, не прилетело ли нам еще ваших замечательных историй. Постараюсь сделать это максимально быстро, насколько это возможно. Вот у нас уже прогружается страничка. Здесь ничего. И здесь у нас что-то тоже ничего не получилось. Ну, соответственно, все, кто хотел отписаться, сегодня отписались довольно активно, истории были, и это замечательно, друзья. Спасибо большое, что делитесь своими какими-то приятными моментами. Я действительно этим польщен. И дальше больше обязательно пишите. Самое главное, получайте за счет этого хорошее настроение. Мы всегда хотим дарить вам только улыбки и позитив. Итак, давайте начнем.

и, конечно же, порцию аплодисментов мы тоже ему предоставим. Ну и, естественно, мы сегодня также подводим итоги всей нашей недели, да, и выбираем из наших победителей с понедельника по пятницу того, кто забирает у нас сегодня ветровку, и это будет любовь. Собственно, в среду мы разговаривали про комплименты, которые вы получали неожиданно и приятно, да, и любовь нам отписалась. Давайте напомню. «Люблю тебя как булку с маслом, ты мне дороже двух котлет». Сын из садика принес этот комплимент. Сейчас сын уже взрослый, но мы все вспоминаем с улыбкой. Вот такое замечательное воспоминание нам с нами поделилась им любовь, и, соответственно, получается, сын ее получает ветровку. С этой информацией, друзья, мы двигаемся далее. Желаю всем отличного настроения. Будьте вместе с нами.

0: чат, чат-чат. Друзья, мы двигаемся далее. У нас впереди следующий час. 9 утра на Сахалине.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пешунова.
2: Да, Клава Кока покинула чат, а я в него вошла. Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Выставка инноваций пройдет в Сахалинском легкоатлетическом манеже. Стоимость красной икры планируют удержать в пределах 9 тысяч рублей. Рейд против шумных автомобилистов провели в Южно-Сахалинске. Выставка инноваций пройдет в Сахалинском легкоатлетическом манеже. Она станет частью международных форумов. 30 и 31 июля Южно-Сахалинск станет центром сразу двух мероприятий – «Энергия Сахалина» и «Острова устойчивого развития, климат и экология». Свои стенды представят больше 10 партнеров. На одном из них разместят ИИ-фотоинсталляцию «Я на Сахалине». Каждый посетитель сможет перенестись в самые красивые и труднодоступные локации острова, например, к уникальному маяку Анива. Моментальное фото станет сувениром на память. Вход свободный для всех желающих. В Смирныховском районе готовят к открытию современный фельдшерско-акушерский пункт. Здание в Победино уже подключили к электричеству. Новый ФАП рассчитан на оказание первичной доврачебной помощи сельчанам. Здесь будут проводить вакцинацию, диспансеризацию, а также работать дневной стационар. Внутри расположились процедурные прививочные кабинеты, аптека, смотровая, кабинет для приема пациентов, комната отдыха для персонала, санузел, в том числе доступный для людей с ограниченными возможностями здоровья. Совсем скоро учреждение откроет свои двери для пациентов. Стоимость красной икры в Сахалинской области в этом году планируют удержать в пределах 8-9 тысяч рублей за килограмм. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. По его словам, если рыбаки смогут добыть прогнозируемый объем лососей, цена должна остаться примерно на уровне прошлого года. Но если фактический вылов окажется ниже, стоимость изменится. По прогнозу ученых, в этом году островные рыбаки смогут добыть 34 тысячи тонн тихоокеанских лососей. В Южно-Сахалинске прошел рейд против шумных автомобилистов. Профилактическое мероприятие прошло на территории

0: торгового комплекса «Панорама Гамма». Эта парковка стала неформальным местом ночного сбора автолюбителей, которые нередко нарушают закон Сахалинской области об обеспечении тишины и покоя. В ходе рейда жителям города разъяснили административную ответственность за нарушение требований тишины и покоя в ночное время. Сотрудники напомнили о необходимости строго соблюдать региональное законодательство. В будние дни шуметь запрещено с 22:00 до 6 утра, в выходные и праздничные дни с 23:00 до 9 утра. Хорватка спасла маленького пони и взяла его жить к себе в квартиру. Жеребенок родился 3 недели назад. У него было инфекционное заболевание, и мать от него отказалась. Животное отвезли в ветеринарную клинику. Там сделали операцию, причем многие хорваты пожертвовали деньги, чтобы помочь ее оплатить. Пони был в тяжелом состоянии, но при этом хозяйка верила, что он выживет, и жеребенок тоже изо всех сил боролся за жизнь. Сейчас днем его отвозят на ферму, ночует он в квартире. Владельцы пони считают, что еще через 3 недели он сможет полностью переехать на ферму и жить с другими обитателями. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 17 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Друзья, объявляю минутку истории. В пятницу она тоже нужна. Сегодня довольно прикольный и удивительный факт. 24 июля 1956 года был основан Наукоград Дубна. Это, друзья, ровно 70 лет назад. Что, собственно, с этим знаменитым городом есть у нас? Да? Это единственный город Подмосковья на Волге, всемирно известный центр ядерной физики и родина 105-го элемента. Это таблица Менделеева Дубния. Здесь сохранились 25-метровый памятник Ленину, гигантский 9-метровый стул и берет начало канал имени Москвы. Важный момент, что несмотря на то, что данный город получил свой статус, вот как я уже сказал, в 1956 году, поселение на этом месте было основано еще Юрием Долгоруким. В 1134 году, друзья, мы стали с вами немножко умнее в данную минуту и двигаемся далее вот с такими прикольными фактами. Танцы под луной делаем прямо сейчас.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, давайте узнаем советы от звезд. Овны. Этот день не позволит расслабиться перед выходными. Скорее, наоборот, подкинет задач. Тельцы. В отношениях с любимыми может вспыхнуть то, что давно было без внимания. Это стоит обсудить, но сначала надо успокоиться. Близнецы. Что-то из давних домашних тем или семейных разговоров сегодня снова может выйти на поверхность. Раки. Во второй половине дня может возникнуть желание ответить резко, особенно если вы не добились понимания. Львы. Не принимайте финансовых решений под влиянием момента. Велик риск ошибиться, особенно в спешке. Девы. Если вы окажетесь под прицелом чужой критики, не дайте ей проникнуть в глубину. Делите ее на 10. Весы. Не выплескивайте эмоции на близких, если заметили, что вы стали более раздражительными. Скорпионы. В отношениях с друзьями может возникнуть напряжение. Вам нужно проявить мудрость и терпение. Стрельцы. Возможно, сейчас для вас важнее углубиться в одно, чем распыляться на многое. Козероги. Философские споры не приведут к взаимопониманию. Лучше спокойно действовать согласно своим убеждениям. Водолеи. Если кто-то оценивает вас или ваши результаты, смотрите на суть, а не на форму подачи. Рыбы. Беспокойство не следует немедленно переводить в разговор. Сначала разберитесь, что именно чувствуете. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Марго Нуары, Александра Чистякова со свежей композицией. Возраст — это просто пин-код. Мне интересно, девушки знают хотя бы, что пин-код обычно четырехзначный? С этой мыслью, друзья, мы двигаемся далее, немного поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 24 июля. Сегодня 24 июля на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах, друзья, погода без осадков. Давайте узнаем температуру воздуха. В Ахетамаричехове и Холмске отметка будет равна 20 градусам. В Тымовском и Невельске воздух прогреется до 22 градусов выше нуля. В Смирных и в Углегорске 15 градусов тепла, в Курильске до плюс 17. В Северокурильске ожидаются осадки в виде дождя до плюс 12. В Южно-Сахалинске сегодня ожидается 19 градусов, погода без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
4: А что ты везешь родственникам в подарок?
5: Рыбу и красную икру?
4: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас! А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
3: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
9: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. АЦ по 31 августа. Подробности у продавца.
10: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом инженера КПА и ОВКВ, слесаря очистных сооружений, рабочих. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
11: Обувь подростками для детей фирмы Капика и Котофей. Рады родители и карапуз. Обувь нашли в магазине Kids Shoes. Торговый центр Еланский. Телефон 8-914-089-49-99.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: А я тебе душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Лето для активных.
2: Красота – это тоже игра, особенно если тебе 6 лет. Вокруг друзья, музыка и море блесток. 26 июля в пространстве пати в квадрате пройдет детская бьюти-вечеринка. Юных гостей ждут тканевые маски для лица, легкие спа-процедуры, яркие аксессуары и настоящий праздник перевоплощений. А между бьюти-сеансами – танцы, игры, смех и веселые конкурсы. Здесь можно почувствовать себя звездой, сделать красивые фото и просто хорошо провести летний день. Торговый центр «Рояль», третий этаж, 26 июля. Подробности на сайте Афиши 65.
1: Летние приключения начинаются.
2: В Южно-Сахалинске пройдет летний фотокросс. Особенная прогулка, где вместо карты с маршрутом участники получат творческие задания. За 3 часа командам предстоит найти в городе самые неожиданные сюжеты, поймать интересные детали и показать свой взгляд на знакомые улицы. Участвовать в фотокроссе можно командой от 2 до 5 человек или же самостоятельно. Главное условие – капитану команды должно быть от 14 до 35. Если любите фотографию, прогулки и творческие вызовы, этот день точно подарит новые впечатления. Фотокросс стартует от молодежного пространства «Камин». 25 июля, 10 утра. Справки по телефону 8 42 42 76 32 49.
1: Летний повод выйти из дома.
2: Уже сегодня, 24 июля в 18:00, на Рябиновой набережной Южно-Сахалинска вновь пройдет музыкальный проект под названием «Звон». Гостей ждут выступления местных исполнителей, музыкальных коллективов, диджей-сеты и игровые программы для детей. Проект «Звон» — это новый современный городской open-air, который объединяет музыку, красивое общественное пространство и семейный отдых, создавая легкий и музыкальный вайб летних вечеров прямо в центре нашего города. Приходим на Рябиновую набережную сегодня в 18:00. Вход свободный.
1: Двигай летом, не сиди дома.
2: Есть блюда, которые особенно приятно готовить своими руками, особенно если рядом опытный шеф и хорошее настроение. В эти выходные ресторан грузинской кухни «Георгий» приглашает детей и взрослых на кулинарные мастер-классы. Юные участники приготовят ароматное хачапури «Лодочку» или нежный тирамису с домашним лимонадом. Ну а взрослых научат лепить настоящие хинкали и угостят коктейлями. Все ингредиенты уже готовы, остается только творить и получать удовольствие от самого процесса. Ресторан «Георгий», 25 и 26 июля. Расписание детских и взрослых мастер-классов уточняйте по номеру 8 42 42 47 87 17. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Максимально позитивный трек в исполнении Валерия. «Маленький самолет». Только что вместе с вами прослушали, друзья. Окунемся в прогноз от синоптиков. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске 21 градус, в Ногликах до плюс 16. В Поронайске, Долинске и Охотском 18 градусов, в Макарове и Малокурильском 15 с плюсом. В Корсакове и Иваниве воздух прогреется до 22 градусов, в Южно-Курильске 17 с плюсом. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Сегодня ожидается 19 градусов, ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Сахалин.

0: Свое родное островное.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Итак, друзья, давайте немного поговорим о дорожной обстановке. Хорошие новости. В городе Южно-Сахалинске сегодня свободно, все пути открыты, все дороги свободны, поэтому садитесь в свой автомобиль и езжайте, как говорится, на все четыре стороны. Впереди еще вдобавок выходные, это, я считаю, замечательный факт. Поэтому сейчас мы напоминаем жителям и гостям города Невельска. В городе сегодня, 24 июля, ограничат движение по улице Железнодорожной на участке от дома номер 6 до дома номер 12. Это связано с дорожными работами. До их завершения движение транспорта по улице будет осуществляться по одной полосе. Объезд будет организован по улицам Победы и Северной. В мэрии Невельска просят автомобилистов с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты. Друзья, не забывайте пока в движении слушать радио СТВ. Всем приятной пятницы.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.